0: окно. Стало тихо и тепло.
1: Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
0: Качество отменного. Окна современные.
1: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
5: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
6: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
7: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
8: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
7: Всего 35 тысяч рублей.
8: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
7: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
9: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
10: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
11: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
10: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
12: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
10: Это база!
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Реклама.
1: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
2: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
3: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
4: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
8: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
11: Проектная декларация на наш.дом.рф. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
13: Про здоровье.
14: Для слушателей старше 16 лет.
15: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Ну давай, у нас есть вопросы соцсетей. Александр, здравствуйте. Хочу приобрести Toyota Land Cruiser. Примерно 2007-2010 год. Бензин 4,7. Что можете сказать о данном авто? У нас есть звонок. Друзья, вы повисите, пожалуйста, немножечко на...
3: Не, давай быстренько со звонком разберемся, а потом по кукурузеру. Это как бы такая тема. Алло.
4: Алло, здравствуйте, Александр. Саш, подскажите, пожалуйста, вопрос такой. По поводу, вот сейчас свежие Corolla стали заводить в Китае. Вот по поводу двигателя, вот 1,2-3 цилиндра, который тут скажете.
3: Я вообще, честно говоря, вот от этих технологий не сильно в восторге, потому что многие производители тоже поели эти 3 цилиндра, выбросили. Китайцы тоже брали на вооружение у шведов Geely, делали же Coolray. Трехцилиндровым мотором. Не самая надежная тема, если мы берем в долгосрочную перспективу именно в плане какой-то там инженерной темы. Но с точки зрения расхода и вообще эксплуатации автомобиля на каждый день в городском режиме, да вполне нормально. У нас, кстати, был один из слушателей, который хвастался тем, что он себе как раз на трех цилиндрах купил. И вполне адекватно она ему служит уже там сколько, полгода. Но полгода это для машины же не показатель. Вот пробег большой за полгода, это уже показатель. А так полгода покататься от работы до дома, смотря на какой срок мы берем. Если мы берем на срок в районе 3 лет, я считаю, что вполне адекватно можно. Потому что цена вопроса достаточно демократичная. Потому что если мы будем смотреть что-то уже поинтереснее, это будут другие деньги. И в некоторых случаях уже ввозу не подлежит.
4: Понял, спасибо большое.
3: Не за что, удачи. Теперь давайте разберемся с кукурузерами. Значит, по поводу ленд-крузеров. Самая большая нетленка, которая была, это, конечно, 120-е. Это то, что мне нравилось, и на бензиновом моторе оно действительно ехало, но то, что это расходует, ну, на мой взгляд, великовато. Сейчас, конечно, многие смотрят уже на показатели расхода топлива, смотрят уже не бензиновые, а дизельные версии. Дизельные версии с такой надежностью, это уже тема закрытая для многих, потому что их так не покупали, как бензиновые, а все, что пошло в следующих кузовах, уже таким надежным, ну, язык не поворачивается назвать. Поэтому, если человек уже готов к расходу, то я считаю, да, эта тема хорошая, но с учетом минусов каких? Это тяжелая платформа со своей спецификой. Проходимая, надежная, да, но слабо управляемая, особенно на приличных скоростях. Дальше давай.
2: Есть звонок, доброе утро.
5: Здравствуйте.
3: Алло, алло.
5: Подскажите, пожалуйста, Mazda CX-5 15-го года SkyActiv технология. Зимой уровень масла двигателя что-то повышается. В чем может причина?
3: Масло, уровень масла повышается. Смотрите, система охлаждения, скорее всего, в масле уже антифриз.
5: Не, это масло двигателя попадает в бензин. Именно бензин.
3: Ну, значит, бензин там еще интереснее.
5: Да.
3: Ну, я вас, может быть, расстрою, но впереди ждет разборка, дефектовка, устранение проблем. Очень надеюсь на то, что никаких сейчас пока таких серьезных капитальных проблем нет, но, скорее всего, уже приговор будет не самый приятный. Но, опять же, все лечится, все ремонтируется. Смотрите внимательно все проклад, топливную систему, раз там действительно бензин уже появился. Если с охлаждающей жидкостью все нормально, ну, это часть проблем снимет. А что касается дальнейшего ремонта, если уже какой-то приговор по поводу капитального ремонта в двигателе у вас будет, вы смотрите, пожалуйста, контрактный. На эти машины они есть, в принципе. Надо смотреть ценник вопроса. В случае с капитальным ремонтом вручную, это дефектовка, разборка, плюс мозги, плюс работа. Конкретно бывает еще и устранение ошибок. После того, как двигатель разобрали, отремонтировали, собрали. Если мы покупаем контрактный, смотрите, такой, чтобы не с сильно большим пробегом, ну и хотя бы какие-то гарантии, там, может быть, на год, на несколько месяцев были.
5: Ну, такие причины тоже бывают. У стекловодно полторашка литра трубовые, говорят, то же самое.
3: Такие проблемы бывают вообще, в принципе, когда что-то выходит из строя? Вы удивляетесь, что у вас это случилось, я правильно понимаю?
5: Да, большинство все люди говорят, что это их есть болезнь.
3: Болезнь есть, но не у всех. Но, опять же, повторюсь, вот если вы уже сейчас находитесь в конкретной ситуации, когда у вас в масле бензин, ну, мы что разговариваем-то, надо ехать и ремонтировать, в чем проблема? Может быть, это вылечится легко. Хотя, честно говоря, пока предпосылок к этому не вижу. Надеюсь и держу пальцы за вас. Спасибо большое за вопросы и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто зовет, не забывайте смотреть на дорогу.
7: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.
8: Красноярск FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
3: Ну что, что? Шторы, конечно же!
4: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
5: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
6: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.bifizmall.ru.
7: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакетских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Мы держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Красноярском крае вступили в силу новые правила безопасности на воде для детей. Теперь купаться без сопровождения взрослых запрещено детям до 12 лет. Также детям до 7 лет запрещается находиться у воды без индивидуальных спасательных средств, даже если они умеют плавать. Изменения инициировала прокуратура края, пишет Бурс. Общая сумма взятки по делу экс-мэра Владислава Логинова выросла до 265 миллионов рублей, подсчитали корреспонденты НГС-24. По версии обвинения, Логинов, его заместитель и другие чиновники организовали схему, по которой подрядчики получали муниципальные контракты в обмен на 10% откат. В деле фигурируют компании «Промстрой», «Красгорстрой» и «СПК-Сфера». Общая сумма взяток по эпизодам превысила 265 миллионов. В Госдуме заявили, что Россия в 2027 и 2028 годах введет ограничения для детей в соцсетях. По словам зампреда Комитета по информполитике Андрея Свинцова, опасность от соцсетей бесконтрольного ИИ очевидна для экспертов, врачей и родителей. Он подчеркнул, что ограничения, вводимые корректно, станут конкурентным преимуществом государства, так как сохранят детскую психику и способность к обучению. Свинцов отметил, что ограничения должны действовать до 14 лет, пишет «Контекст». Американские полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков. Мужчину взяли на выходе из автовокзала. В его сумке нашли почти 300 закладок с метадоном общей массой более 37 граммов. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит уголовное дело, пишет Ньюслаб. В Красноярске началась высадка почти 2000 зеленых насаждений на трех центральных улицах – Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова. На уже готовых участках высадили яблони и спиреи. Работы идут в рамках подготовки к 400-летию города. Из 15 поперечных улиц в этом году приведут в порядок 7, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Чудесный день.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сейчас в Красноярске плюс 20 градусов, по ощущениям как плюс 18. Днем температура будет повышаться до плюс 25. Порывы ветра 9-10 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 8 с двумя нолями в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем добрейшего утра, завтрак чемпионов, Сева Бельмацев. Как же приятно мне с вами слышаться. 15 июля, а я все еще без Юли. Но она обещает вернуться, еще на Алтае передает нам огромнейший привет и даже, возможно, немножко меда. А что же происходит в мире? Чемпионат мира. Вот такое масло масляное, но все-таки, друзья, прошел это и ночью, да, по Красноярску было в 2 часа ночи. И, в общем-то, Испания с Францией устроили интересное противостояние, которое многие ждали. 2-0 в пользу Испании. Да, вот так вот. Немногие ждали, немногие ожидали, но все-таки командный футбол побеждает индивидуальное мастерство. А еще у нас сегодня классные праздники. Действительно, например, День русской лени. Почему именно русская? Ну, потому что, как пишут и поговаривают, русская лень – это отличная черта смекалки, да? Вспомним еще того самого Ваньку на печи. И, в принципе, и не надо забывать дальше, что это двигатель прогресса. А есть у нас еще сегодня замечательный праздник – Всероссийский день гинеколога. Мы поздравляем замечательных, чудесных врачей. И поистине, это профессия связана тесно с акушерством. Поэтому вам большое всем спасибо за то, что мы появляемся на свет. А что же, классный какой-нибудь факт вам про эту историю, про гинекологию? Конечно, вот, пожалуйста. В Древнем Египте она зародилась еще около 4000 лет назад, да? И мало того, что там и разные способы предписания, рецепты медикаментов были описаны, да? Но уже и проводили первые гендер-вечеринки, узнавали пол ребенка. Вот так вот, друзья. А мы дальше узнаем, какая же будет музыка. Да, и тут понятно, без каких-либо тестов. Будет замечательная музыка, делайте погромче. Настраиваемся на хорошее настроение.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
7: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш случай от Бонгбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
12: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
13: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
14: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

не готов оставить вас голодными. Ну, как минимум с 25 июля по 16 августа. Потому что в России, Казахстане, Белоруссии, Индии, Сербии, Китае пройдет 6-й международный гастрономический фестиваль «Тайгастро». Но это, между прочим, от ресторана «Тунгуска», вся история от нашего красноярского. И в этом году в нем примут более 500 разных ресторанов участие. Миссия фестиваля – возрождение гастрономического наследия регионов и популяризация локальных продуктов. Шефы будут готовить сеты из 3 блюд и из местных сезонных продуктов. Я был на прошлых фестивалях, мне очень понравилось. Так вот, ловите наводку, где они будут проходить. 25-26 в кластере «Квадрат» в самом центре нашего города. 31 июля во внутреннем дворике «Тюза». И, в общем-то, 1 августа в фан-парке «Бобровый лог». Я лично уже начинаю сглатывать свои слюни, потому что будет невероятно вкусно. А, кстати, с 8 по 16 августа в Доме кино покажут документальный фильм о Сибири. В том числе состоится премьера сериала «Из Сибири со вкусом». Поэтому, друзья, Красноярск начинает свое шествие не только по России, но и по всему миру.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект Алео, Бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G/114. Таймыр Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Познакомьтесь.

0: здесь. Это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:24 в Красноярске, и разберем, что происходит на дорогах. По оценкам Яндекс, 2 балла. На правом берегу, съезжая с Северного шоссе на Коркинский мост, мы встанем в пробку из-за того, что его ремонтируют. Также переместимся мы на левый берег, потому что на правом все свободно. На левом берегу локальное затруднение по улицам 9 мая, по улицам Авиаторов, пересечение с Алексеева и Молокова. И, в общем-то, все. Ну, можно еще, конечно, затронуть Высотную. Она по классике жанра на пересечении со Свободным проспектом локально затруднена. От Яндекс 2 балла. Всем удачи на дорогах.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярска.
1: Завтрак чемпионов. Сева Бельмасов продолжает вместе с вами. Спонсор часа ОСЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» приглашает посмотреть квартиры в шоуруме. А я вам предлагаю вернуться в 2007 год. Да, это же вообще то самое чудесное время. Почему вернуться? Да потому что возвращается вместе с ним и «Рыжий Ап». Я думаю, что многие помнят легендарный бренд и тот самый слоган «Ешь, пей, веселей». В Роспатенте нашли заявку на повторную регистрацию товарного знака. Обращение подала компания «Вимбильдан» еще на прошлой неделе. После одобрения ведомства производитель сможет выпускать под маркой йогурты, детское питание, лимонады и другие продукты. Наконец-то они нас услышали. Я вот за тот самый молочный коктейль с бубльгум готов был вообще на все. И просыпаться рано, и вести себя хорошо. Ну и честно, когда вернется вот этот замечательный продукт, я первым побегу попробовать. Ни в коем случае это не информация на правах рекламы, просто прикольное возвращение назад.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
5: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
6: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
13: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
14: 6+.
15: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
16: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
17: Ну что, что? Шторы, конечно же!
18: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
19: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
11: Без возрастных ограничений.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
2: Алло, Александр, доброе утро.
3: Да, доброе.
2: Вопрос маленько правового характера. Вот хотел у вас уточнить, может быть, сталкивались с такой ситуацией. Вот владел автомобилем, привозил с Японии менее 3 лет, продал, и с налоговой пришло уведомление о необходимости, так скажем, подать декларацию. Вот, чем не подтвердить то, что я приобретал автомобиль из Японии, потому что, как бы, по договору купли-продажи продавец попросил полную стоимость, а если это менять стандартный вычет минус 250 тысяч, то совсем неинтересно, как бы, там получается очень большой налог. Ну, грубо говоря, в районе 100 тысяч, это уж так, может, кому-то большой, кому-то нет. Вот, какие документы можно для подтверждения расхода того, что я приобрел автомобиль из Японии?
3: Слушай, ну, подожди, то есть ты продал старую машину и вместо этого купил другую?
2: Я не купил, я продал, как бы, автомобиль, которым владел менее 3 лет, но я был первый хозяин в России.
3: А, ну, это без разницы, что ты там хозяином чего был. Меньше 3 лет, соответственно, если ты продаешь дороже, чем она тебе вошла сюда, и ты не показываешь этого в декларации, тебе автоматически на разницу начислят налог. Это нормальное явление. Можно провладеть 3 года, прям хоть ровно по календарю, тик-так сделал, и все, и тут же продавай. И либо отчитывайся, либо отчитаться придется, что ты продал ее, допустим, дешевле. Ну, то есть не получил выгоды никакой, то есть не заработал на этом. Соответственно, если ты на этом заработал, ну, придется на вот эту разницу сумму, собственно, налога и заплатить.
2: Это получается, как бы, меньше уже показать не получится, да, при владелец новый...
3: Ну, понятно. Потому что владельцу надо полную сумму в ДКП указать. Соответственно, тебе никак не избежать. Либо это должна быть отчетность уже другая, ну, либо... Что, мы платить не хотим, я понимаю, но придется. Тут либо 3 года владеешь, это ладно, если машина, а если квартира, вот это уже другой вопрос. Следующий звонок будем принимать.
4: А у нас есть написавший.
3: Давай.
4: Александр, интересует автомобиль Nissan Тиана. Старье?
3: Ну почему старье? Слушай, это еще не такое старье. Я бы сказал, это в некоторых случаях даже может считаться не стареющей классикой. Самая обидная тема будет, если у этого автомобиля развалится что-нибудь там, коробка, например, откажется, или подвеска. Много уже вопросов будет по кузовщине, в зависимости от его пробега, в зависимости от года выпуска, от комплектации. И многие так сидят и ковыряются в носу на берегу еще. Почему? Потому что машина вроде как интересная, вроде как просторная и даже с опционалом хорошим, а по факту действительно пробег, возраст и некоторые узлы уже будут вызывать вопросы. Если вы эти вопросы во время диагностики перед покупкой снимете с себя, в дальнейшем машина будет радовать. Ну и хотя бы там какое-то время не придется вкладывать. Хотя мы всегда говорим, возрастные автомобили, пробежные автомобили с пробегом там 150-200 плюс, они всегда требуют дополнительно иметь какую-то страховую подушку. Постоянно приходится что-то тут-тут, то там делать. И это нормально. Это как у возрастных пациентов, знаете ли. Есть еще время на вопрос?
5: Я вот, если можно, крайний самый вопрос задам, Саша, вот лично от меня. Где переобуваться? Как выбрать нормальное место для переобувки? Мне в прошлый раз сломали датчик давления шины.
3: Ну, пусть ремонтируют. Вообще, честно, я прикипаю, как правило, к крупным компаниям с хорошей историей, к тем, у кого хотя бы там сеть сервисных центров есть. Uh-huh. Желательно, если это будет не просто шиномонтаж, а еще и какая-то сервисная зона, зона ожидания, ну и возможностью хранения, потому что я свои крупные колеса, у меня на одной машине 21-е колеса, куда мне их складывать? Какой балкон, какой гараж? Поэтому я храню их у них в подполье либо на складах, которые есть. А это денег дополнительных стоит. Но вот компании доверяю, проверено уже годами. Но вам, господа, выбор какой? Местоположение, цена и вот вышеперечисленные факторы. Тогда все будет хорошо. А вот теперь спасибо за внимание, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
7: Мы держим вас в курсе
8: важнейших событий.
7: Новости на Красноярск FM.
9: После небольшой рекламы.
10: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Здравствуйте. Жители Сосновоборска жалуются на полное отсутствие бензина на местных заправках. Как пишут новости ТВК, владельцам авто не оставили никаких вариантов. Одна АЗС отпускает топливо только по картам для юрлиц, другие заправки закрылись или торгуют одним дизелем. Остается ездить за бензином в Березовку или Красноярск. Ситуация повторяет общекраевую проблему с дефицитом топлива. Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов и его бывший заместитель Алексей Давыдов не согласны с предъявленными обвинениями в получении взяток на сумму около 265 миллионов рублей. На суде Логинов заявил, что не может принять обвинения, так как многие эпизоды, по его словам, не соответствуют действительности. При этом от дачи показаний он не отказывается. Остальные фигуранты дела Евгений Жвакин, Павел Криско и Татьяна Сухова признали вину в посредничестве и готовы сотрудничать со следствием. Следующее заседание состоится 17 июля, пишет НГС-24. Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бельгийскому дизайнеру Пьеру Леклеру, известному по работе над обликом BMW X5 и X6. С 2000 по 2013 год он работал в BMW, позже трудился в китайском Great Wall Motors, корейской Kia Motors, а в 2018 стал шеф-дизайнером Citroën. Мотивы Леклера не раскрываются, пишет Борус. В Татышев-парке по поручению губернатора началось обновление аллеи памяти. Ее заложили в 1995 году в память о воинах, погибших в горячих точках. В этом году подрядчик обустроит тропинки, освещение и установит видеонаблюдение. На 27-й год запланирована интерактивная зона со стелой и памятными табличками. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярский край занял 16 место в рейтинге доступности жилья. Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье понадобится около 4 лет, подсчитали аналитики РИА Новости. Средняя стоимость такого жилья в регионе оценивается в 6 миллионов рублей. Год назад накопить можно было немного быстрее – за 3 года 8 месяцев. Самым доступным регионом стала Мурманская область, где квартира стоит около 5 миллионов, а накопить на нее можно чуть больше, чем за 2 года. В Крыму на это уйдет 13,5 лет, пишет НГС-24. И о валюте: доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
11: Климат контроль
1: на 96,2 FM.
9: После небольшой рекламы.
12: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
13: К данной секунде в Красноярске плюс 20 градусов, по ощущениям как плюс 18, днем температура будет повышаться до плюс 25. Порывы ветра 9-10 метров в секунду.
14: Реклама.
15: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
16: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
17: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
16: Всего 35 тысяч рублей.
17: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
16: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
18: Новая музыка в секретной фонотеке.
19: Радио. Красноярск FM.

0: 9.00 в Красноярске. Всем доброе утро.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
9: Бонжу.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: 9.04 в Красноярске. Сева Вельмасов на связи вместе с вами. Продолжаю завтрак чемпионов. Друзья, вообще, я знаю, что многие делятся на два типа. Те, кто любят острую пищу, и те, кто вообще терпеть ее не могут. В общем, для тех, кто любит острую пищу. Острая еда снижает риск смерти и помогает худеть. Врачи говорят, что все благодаря веществу под названием капсаицин, который содержится в перце чили. Именно оно усиливает кровоток слизистой желудка и защищает слизистую от повреждений. Прием острой пищи 6-7 раз в неделю связан с более низким риском сердечных сосудистых заболеваний и инсульта, а также уверенным ускорением сжигания калорий. Представляете, не только получается кровоточную систему прогоняем, но и, в общем-то, худеем. При этом важно помнить, положительный эффект есть только при здоровой слизистой желудка. Ну, мне кажется, самое время закупиться вот этим вот острым каким-нибудь дошираком или чем-нибудь еще и проверить на себе. Но, в общем-то, мой поверхностный гастрит с этим не согласился бы.
1: Красноярск FM.

0: плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
9: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9.14 в Красноярске. Продолжаем мы дальше «Завтрак чемпионов». Друзья, возможно, вы меня сейчас слушаете где-то из пробки на заправку, да? Поэтому новость для вас будет такая интересная, актуальная. Московские ювелиры выпустили кулон в виде канистры бензина. Да, серебряное украшение, в общем-то, выглядит оно максимально похоже вот на ту самую двадцашечку металлическую. Даже закрывается, открывается. В общем, стоит эта новинка примерно как 2 полных бака бензина, 6900, ну, в наших реалиях, да, вот именно такая история. А что же еще? Ну, вот такие вот мы, видимо, украшения сейчас заслужили. И благо, что в Красноярске, по крайней мере, я такую тенденцию замечаю, что уже начинает спадать вот этот вот тот самый пик, когда, во-первых, люди стоят по очень долго, во-вторых, не пропускают друг друга. Давайте будем чуть-чуть вежливее и уважительнее. Дальше. To let myself go.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
12: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2Ж, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Уважаемые автолюбители, сейчас разберем, что же происходит на наших дорогах. На правом берегу Коркинский мост в сторону левого берега, да, действительно стоит в пробке. Все из-за того, что там ведутся дорожные работы. На левом берегу улица Авиаторов в пересечении с Молокова, а также улица Авиаторов в пересечении с Алексеева действительно очень затруднены. 9 мая пересечение с Комсомольским проспектом, придется немножечко простоять эту пробку. Вторая Брянская, вот тут-то действительно серьезная пробка в сторону кольца. Видимо, все стараются выехать куда-то в сторону загорода. Ну и улица Высотная, пересечение со Свободным проспектом, также локально затруднена. 3 балла от Яндекс, всем удачи на дорогах и хорошего пути.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Увы, заводный дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
7: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
9: Звони 272-66-00.
8: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G/114.
9: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
10: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
11: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Завар бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко. И совсем не опасно.
4: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов и расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
5: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 9.43 в Красноярске. Всем доброе утро. Продолжаем мы завтрак чемпионов. Европейцы против новых автомобилей. Что же происходит? Европейцы в ярости ввели закон, который обязывает всех производителей машин устанавливать камеру внутри салона. Да, она отслеживает прямо ваше лицо, ваши зрачки. И сделано это для того, чтобы водитель не отводил глаз более чем на 3 секунды. Вот так вот. Если более чем на 3 секунды отвели взгляд, то начинается вибрация руля, начинается загорать панель разными яркими огоньками и неприятный звук. В общем-то, не хватает только роботизированной руки, которая высунется и даст подзатыльник. Мне кажется, только такое. Тестировщики систем уже сообщили, что она работает некорректно. Действительно, если вы стоите в пробке, она начинает работать. Если вы едете и отвели там свой взгляд в боковое зеркало больше, чем на 3 секунды, тоже начинает срабатывать. А это гораздо более опасная история, нежели чем вот человек, который отвлекся вот на несколько секунд. Вообще, в принципе, друзья, очень странный, конечно же, закон. Но есть, наверное, и плюсы. Прямо сейчас «Жигули» скажет: «Настало наше время».

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На заправках «Красноярскнефтепродуктов» ввели ограничения на продажу топлива. На всех АЗС сети запретили продавать бензин в канистры. В некоторых районах, например, в Богучанах, единовременный объем заправки сократили до 30 литров. В компании объяснили это повышенным спросом и нагрузкой на логистику, подчеркнув, что меры временные и вынужденные, пишет Борус. В Минпросвещении разъяснили правила приема в 10 класс. Отказать в зачислении могут, но только при наличии объективных причин, например, при отсутствии свободных мест в профильных классах. В таком случае местные власти обязаны предложить ученику альтернативную школу, пишут новости ТВК. Министерство иностранных дел России официально опровергло распространяемую в интернете информацию о якобы планируемом введении выездных виз для россиян. В ведомстве назвали эти сообщения ложью от начала до конца и заявили, что они распространяются исключительно для создания искусственной паники в преддверии отпускного сезона. В МИД подчеркнули, что право граждан на свободный выезд за пределы страны гарантировано Конституцией России. Также дипломаты напомнили, что аналогичная фальшивка уже неоднократно опровергалась в 2015, 2020 и 2022 годах и призвали граждан доверять только официальным источникам информации по консульским вопросам. В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело за покупку питбайка ребенку. Весной прошлого года 13-летний мальчик катался по селу и врезался в Ниву. Его 15-летний пассажир был без шлема и получил травмы. Следственный комитет возбудил дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Отцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Об этом пишет «Проспект Мира». В России не планируют убирать латиницу на дорожных знаках, сообщили в Росстандарте. Речь идет о надписях «Стоп», «WC», «P» и других, которые используются в международных конвенциях. С 1 марта действует закон о приоритете русского языка, но иностранные слова можно использовать дополнительно. Россия также исполняет требования конвенции о дорожных знаках, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Мама, лето на дворе.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Давайте поговорим о погоде. Сейчас в Красноярске плюс 21 градус, и вместе с нашим настроением температура будет расти. Плюс 25 ожидается уже к середине дня. Порывы ветра 9-10 метров в секунду. Все для вашего комфорта.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Красноярске 10 с двумя нолями. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Завтрак чемпионов продолжается вместе с Севой Бельмасовым, и эту новость точно бы оценила Юля Майнгард. Сейчас, недавно, компания Zara выпустила штаны, которые действительно прозвали брюками калечащими. Ну, не просто так их назвали, потому что у них очень широкие штанины и сделаны из легкого сатина. При шаге чуть быстрее обычного у штанины появляется много ускорения, она просто наматывается на ногу, ставит вам подножку. Да, штаны выглядят эстетически, красиво, дорого. Они продались огромные партии, там почти в 200 тысяч штанов. Но, действительно, девушки уже зафиксировали около сотни разных травм и в том числе 15 переломов. Да, действительно, вот такие вот штанины – это не самая приятная история. Что сделала Zara? Просто их сняла с продажи. И все. Максимум, что они еще могут сделать, это вернуть вам деньги за эти штаны. Но мне кажется, тут очень важный вопрос от швеи, которая спросит, вам укоротить под кроссовки или сразу же под гипс?
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на navigator124.ru. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Просторная квартира для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Витапарк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЭГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны, 44.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
8: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова, 70, строение 6 и вторая Брянская, 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
11: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake,

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В 2018 году один молодой человек из Швеции выложил видео и написал, что такое быть уродливым. Рассказал, что его, в общем-то, гнобят за его внешность, и у него никогда не будет любви. У парня даже начались проблемы с алкоголем, и было всего лишь 2 подписчика. Думал, что останется видео незамеченным, но, в общем-то, закинули рекомендации его видео куда-то высоко, и стало более 27 миллионов просмотров. На это видео оставила комментарий одна из девушек по имени Джулия. И они начали общаться, они встретились, и после начали встречаться, записывать ролики, гуляли, проводили много времени вместе. И через год девушка оставила еще один комментарий. Год спустя я стала его женой. Представляете, какая милота. Еще через 7 лет новости про пару немножко исчезли, но родился ребенок вот прям совсем недавно. Вот что бывает. И парень выпустил не быть уродливым, как первое видео, а быть отцом, что это такое. Поэтому, друзья, верьте в свои чудеса, и они будут случаться.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
12: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
13: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
12: Всего 35 тысяч рублей.
13: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
12: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
14: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: 4 балла от Яндекс. Что же происходит на дорогах? На правом берегу у нас Коркинский мост все еще в сторону левого берега стоит, и связано это с дорожными работами. Начинает заполняться у нас улица Глинки в сторону Березовки и из нее же. Также улица Мичурина локально затруднена, особенно на пересечении Симафорной. Там достаточно все тяжело. Перемещаемся на левый берег. Вот здесь у нас по-настоящему большие пробки. Например, на Авиаторов из-за дорожных работ, начиная с улицы Молокова и, в общем-то, до самой планеты, действительно, там придется немножко постоять. Также улица Шахтеров, в том числе из-за дорожных работ, локально затруднена. Пересечение с улицей Дмитрия Мартынова. Есть у нас пробка на 2-й Брянской на съезде на кольцо. И на Брянской, именно там же. Вот с двух этих улиц нам придется постоять, если вы выбираетесь куда-нибудь в сторону кольца. Свободный проспект не оправдывает своего названия, особенно в пересечении с улицей Майорчика. Здесь у нас пробка. Ну и самая большая пробка у нас находится на улице Калинина. Начинается пробка с мясокомбината и продлевается она действительно вплоть до практически самого конца Калинина. Там дорожные работы и, в общем-то, этим все связано. Помимо всего, улица Тотмина тоже в сторону Калинина стоит. 4 балла от Яндекс. Всем удачи на дорогах.
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Ой, Заводный дом, 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в «Планете». Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
4: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-9909.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
12: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
13: Без возрастных ограничений.
14: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг я вижу их, людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
15: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
16: Это база.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
18: Told you not to worry. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В Богученском районе без бензина остались поселки Гремучий, Красногорьевский и Шиверский. Топливо перестали продавать на единственной местной заправке «Круг». С конца июня там перестали продавать топливо населению, заправляет только организация. По словам жителей, их машины стоят, выехать в больницу или на работу невозможно. Единственная альтернатива – заправка КНП в Богучанах, где также ввели ограничения – не более 30 литров в бак. Люди остались без возможности передвигаться, пишет Борус Люди. Инспекторы Минэкологии с воздуха обнаружили загрязнение рек в Северо-Енисейском и Туруханском округах. Проверка проходила с помощью беспилотников и вертолета, организованная природоохранной прокуратурой. Специалисты зафиксировали помутнение воды и несанкционированные сбросы, связанные с работой золотодобывающих предприятий. В ведомстве отметили, что ошибки в технологии добычи наносят серьезный ущерб экосистемам сибирских рек. Об этом пишет Ньюслаб. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли в учебных заведениях и создать систему сбора статистики по таким случаям. Определение должно учитывать всех участников, включая педагогов. В 2025 году, по ее словам, число обращений по поводу травли незначительно выросло. Об этом пишет «Коммерсант». Россельхознадзор напомнил красноярцам правила вывоза домашних животных за границу. Перед поездкой питомца нужно обработать от паразитов, чипировать и привить. Все отметки вносят в ветпаспорт. Вакцинацию от бешенства проводят не ранее, чем за 21 день до выезда, а чипирование до прививки. Для поездок в ЕС, Турцию, Китай и другие страны потребуется тест на антитела к бешенству. Об этом пишет Ньюслаб. В России разрабатывают игровую платформу «Академии ясного ума» для пожилых людей. Она объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и логики. Проект поддержан Институтом развития интернета, а первые игровые механизмы запустят в «Одноклассниках». По задумке разработчиков, игры должны приносить удовольствие и помогать поддерживать когнитивную активность. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Прямо сейчас в Красноярске плюс 22 градуса, днем температура прогреется до плюс 25, но ветер будет нас немножко охлаждать, 8-10 метров в секунду порывы ветра. Всем хорошего дня!
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: 11 с двумя нолями в городе на Енисеи. Все еще доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Завтрак чемпионов продолжается. Сева Бельмасов вещает крайний час для вас. У нас идет еще и высший пилотаж. Музыка, которая откликается и звучит в ритме вашего сердца. А новости, которые действительно покоряют всех чемпионов. Европейский вещательный союз запретил операторам акцентировать внимание на пятых точках спортсменок во время трансляции. Из-за жалоб легкоатлеток на сексуализацию и травлю в соцсетях теперь нельзя использовать низкие ракурсы, съемку со спины, крупные планы отдельных частей тела и лишние замедленные повторы. Внимание зрителей будет концентрироваться на эмоциях спортсменок и технике. Ну что, легкую атлетику смотрим или больше не смотрим?
1: Высший пилотаж.
2: Hey, this is Ivy.
3: And this is Kevin David KD, and you are listening to our new song.

0: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Россияне никогда не жили лучше, чем сейчас, заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. По его словам, жаловаться на то, что мы обеднели, довольно странно. По данным Росстата, покупательская способность людей сейчас находится на одном из самых высоких уровней. Большинство жителей страны могут позволить себе больше, чем в прошлые годы, а снижение показателей касается лишь некоторых категорий товаров. Ну что, живем в золотую эпоху, получается. Чувствуете, нет? Ну, а информация на правах рекламы. В Красноярске все чаще смотрят не только саму квартиру, но и насколько комфортно будет жить в новом районе. В этом смысле Юдинский выглядит интереснее остальных. Дома здесь не выше 9 этажей. Застройка более спокойная, без ощущения плотной городской стены. Плюс рядом лес, пруды, прогулочные пространства. Это вариант для тех, кто хочет жить в городе, но без постоянного чувства тесноты и спешки. Подробности в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ОСЗ «Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На Красноярск ФМ.

0: Высший пилотаж.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: К данной минуте в Красноярске 4 балла по оценкам Яндекс. На правом берегу улица Мичурина, да, затруднена в обе стороны, придется там постоять. На левый берег, перемещаясь, у нас здесь большое затруднение на улице Высотная из-за ДТП, которое находится рядом со Свободным проспектом. Также из-за дорожных работ на улице Калинина есть у нас большая пробка. Если вы выезжаете с Тотмина, также на Калинина, вам придется постоять. Ну и по традиции, конечно же, Караульная улица в сторону Второй Брянской у нас затруднена. 4 балла от Яндекс. Соблюдайте правила дорожного движения и уважайте друг друга.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Реклама.
1: Спонсор часа представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009», жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашает посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
0: Реклама.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в Планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
8: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.defizmall.ru.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240, Приналя 76-96.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
10: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Друзья, товарищи, большое спасибо, что находились на завтраке чемпионов. Сева Бельмасов вещал для вас. Обязательно скоро вернется Юлия Майнгард. Но я все равно, даже без Юли, чувствую, что у нас с вами взаимоотношения как дешевый энергетик. Между нами химия. Ну а далее новости от Натальи Мальцевой. Всем желаю успешного дня. Если ждали какой-то знак, считайте, вот он прямо сейчас от меня.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск FM.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае вступили в силу новые правила безопасности на воде для детей. Теперь купаться без сопровождения взрослых запрещено детям до 12 лет. Также детям до 7 лет запрещается находиться у воды без индивидуальных спасательных средств, даже если они умеют плавать. Изменения инициировала прокуратура края, пишет Борус. Общая сумма взятки по делу экс-мэра Владислава Логинова выросла до 265 миллионов рублей, подсчитали корреспонденты НГС-24. По версии обвинения, Логинов, его заместитель и другие чиновники организовали схему, по которой подрядчики получали муниципальные контракты в обмен на 10% откат. В деле фигурируют компании «Промстрой», «Красгорстрой» и «СПК «Сфера». Общая сумма взяток по эпизодам превысила 265 миллионов. В Госдуме заявили, что Россия в 27 и 28 годах введет ограничения для детей в соцсетях. По словам зампреда Комитета по информполитике Андрея Свинцова, опасность от соцсетей бесконтрольного ИИ очевидна для экспертов, врачей и родителей. Он подчеркнул, что ограничения, вводимые корректно, станут конкурентным преимуществом государства, так как сохранят детскую психику и способность к обучению. Свинцов отметил, что ограничения должны действовать до 14 лет, пишет «Контекст». Афганские полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков. Мужчину взяли на выходе из автовокзала. В его сумке нашли почти 300 закладок с метадоном общей массой более 37 граммов. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит уголовное дело, пишет Ньюслаб. В Красноярске началась высадка почти 2000 зеленых насаждений на трех центральных улицах – Кирова, Диктатура Пролетариата и Сурикова. На уже готовых участках высадили яблони и спиреи. Работы идут в рамках подготовки к 400-летию города. Из 15 поперечных улиц в этом году приведут в порядок 7, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
4: Погода в городе на Енисей загляденье. Прямо сейчас плюс 22 градуса. Днем будет повышаться до плюс 25. Максимально комфортно для ваших прогулок. Порывы ветра 8-10 метров в секунду. Успешного дня.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
2: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки, були.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
3: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
4: Понятно.
5: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проектная декларация на наш случай. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: операцию.
1: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
2: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
1: Всего 35 тысяч рублей.
2: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
1: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Жители Сосновоборска жалуются на полное отсутствие бензина на местных заправках. Как пишут новости ТВК, владельцам авто не оставили никаких вариантов. Одна АЗС отпускает топливо только по картам для юрлиц, другие заправки закрылись или торгуют одним дизелем. Остается ездить за бензином в Березовку или Красноярск. Ситуация повторяет общекраевую проблему с дефицитом топлива. Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов и его бывший заместитель Алексей Давыдов не согласны с предъявленными обвинениями в получении взяток на сумму около 265 миллионов рублей. На суде Логинов заявил, что не может принять обвинения, так как многие эпизоды, по его словам, не соответствуют действительности. При этом от дачи показаний он не отказывается. Остальные фигуранты дела Евгений Жвакин, Павел Криско и Татьяна Сухова признали вину в посредничестве и готовы сотрудничать со следствием. Следующее заседание состоится 17 июля, пишет НГС-24. Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бельгийскому дизайнеру Пьеру Леклеру, известному по работе над обликом BMW X5 и X6. С 2000 по 2013 год он работал в BMW, позже трудился в китайском Great Wall Motors, корейской Kia Motors, а в 2018 стал шеф-дизайнером Citroën. Мотивы Леклера не раскрываются, пишет Борус. В Татышев-парке по поручению губернатора началось обновление аллеи памяти. Ее заложили в 1995 году в память о воинах, погибших в горячих точках. В этом году подрядчик обустроит тропинки, освещение и установит видеонаблюдение. На 27-й год запланирована интерактивная зона со стелой и памятными табличками. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярский край занял 16-е место в рейтинге доступности жилья. Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье понадобится около 4 лет, подсчитали аналитики РИА Новости. Средняя стоимость такого жилья в регионе оценивается в 6 миллионов рублей. Год назад накопить можно было немного быстрее – за 3 года 8 месяцев. Самым доступным регионом стала Мурманская область, где квартира стоит около 5 миллионов, а накопить на нее можно чуть больше, чем за 2 года. В Крыму на это уйдет 13,5 лет, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Сейчас в Красноярске плюс 20 градусов, по ощущениям как плюс 18. Днем температура будет повышаться до плюс 25. Порывы ветра 9-10 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще захожу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сува.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Хочешь высококачественный и водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
6: 205-08-28.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
12: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
13: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
3: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
4: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
3: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
5: Помни всегда. Внимательность на путях очень важна.
3: Это база.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ОСЗ «Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: Уэзовый дом 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
1: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
2: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. На заправках «Красноярск нефтепродуктов» ввели ограничения на продажу топлива. На всех АЗС сети запретили продавать бензин в канистры. В некоторых районах, например, в Богучанах, единовременный объем заправки сократили до 30 литров. В компании объяснили это повышенным спросом и нагрузкой на логистику, подчеркнув, что меры временные и вынужденные, пишет Борус. В Минпросвещении разъяснили правила приема в 10 класс. Отказать в зачислении могут, но только при наличии объективных причин, например, при отсутствии свободных мест в профильных классах. В таком случае местные власти обязаны предложить ученику альтернативную школу, пишут новости ТВК. Министерство иностранных дел России официально опровергло распространяемую в интернете информацию о якобы планируемом введении выездных виз для россиян. В ведомстве назвали эти сообщения ложью от начала до конца и заявили, что они распространяются исключительно для создания искусственной паники в преддверии отпускного сезона. В МИД подчеркнули, что право граждан на свободный выезд за пределы страны гарантировано Конституцией России. Также дипломаты напомнили, что аналогичная фальшивка уже неоднократно опровергалась в 15, 20 и 22 годах и призвали граждан доверять только официальным источникам информации по консульским вопросам. В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело за покупку питбайка ребенку. Весной прошлого года 13-летний мальчик катался по селу и врезался в Ниву. Его 15-летний пассажир был без шлема и получил травмы. Следственный комитет возбудил дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Отцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Об этом пишет «Проспект Мира». В России не планируют убирать латиницу на дорожных знаках, сообщили в Росстандарте. Речь идет о надписях «Стоп», «WC», «P» и других, которые используются в международных конвенциях. С 1 марта действует закон о приоритете русского языка, но иностранные слова можно использовать дополнительно. Россия также исполняет требования конвенции о дорожных знаках, пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль на 96,2 FM.
3: Сейчас в Красноярске плюс 20 градусов, по ощущениям как плюс 18. Днем температура будет повышаться до плюс 25. Порывы ветра 9-10 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
8: О, Дивснайдер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
1: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЭС «За уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
1: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00. Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на nashville.com.ru. SZU Universalstroy. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Здравствуйте. В Богучанском районе без бензина остались поселки Гремучий, Красногорьевский и Шиверский. Топливо перестали продавать на единственной местной заправке «Круг». С конца июня там перестали продавать топливо населению, заправляя только организации. По словам жителей, их машины стоят, выехать в больницу или на работу невозможно. Единственная альтернатива – заправка КНП в Богучанах, где также ввели ограничения – не более 30 литров в бак. Люди остались без возможности передвигаться, пишет Борус Люди. Инспекторы Минэкологии с воздуха обнаружили загрязнение рек в Северо-Енисейском и Туруханском округах. Проверка проходила с помощью беспилотников и вертолета, организованная природоохранной прокуратурой. Специалисты зафиксировали помутнение воды и несанкционированные сбросы, связанные с работой золотодобывающих предприятий. В ведомстве отметили, что ошибки в технологии добычи наносят серьезный ущерб экосистемам сибирских рек. Об этом пишет Ньюслаб. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли в учебных заведениях и создать систему сбора статистики по таким случаям. Определение должно учитывать всех участников, включая педагогов. В 2025 году, по ее словам, число обращений по поводу травли незначительно выросло. Об этом пишет «Коммерсант». Россельхознадзор напомнил красноярцам правила вывоза домашних животных за границу. Перед поездкой питомца нужно обработать от паразитов, чипировать и привить. Все отметки вносят в ветпаспорт. Вакцинацию от бешенства проводят не ранее, чем за 21 день до выезда, а чипирование до прививки. Для поездок в ЕС, Турцию, Китай и другие страны потребуется тест на антитела к бешенству. Об этом пишет Ньюслаб. В России разрабатывают игровую платформу «Академия ясного ума» для пожилых людей. Она объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и логики. Проект поддержан Институтом развития интернета, а первые игровые механизмы запустят в «Одноклассниках». По задумке разработчиков, игры должны приносить удовольствие и помогать поддерживать когнитивную активность. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Мама, мама, лето на дворе.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Саламат сива.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из клееного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из клееного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-дефистом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
2: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш случай от Бонгдочаре. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.00+.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Гурзе «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае вступили в силу новые правила безопасности на воде для детей. Теперь купаться без сопровождения взрослых запрещено детям до 12 лет. Также детям до 7 лет запрещается находиться у воды без индивидуальных спасательных средств, даже если они умеют плавать. Изменения инициировала прокуратура края, пишет Борус. Общая сумма взятки по делу экс-мэра Владислава Логинова выросла до 265 миллионов рублей, подсчитали корреспонденты НГС-24. По версии обвинения, Логинов, его заместитель и другие чиновники организовали схему, по которой подрядчики получали муниципальные контракты в обмен на 10% откат. В деле фигурируют компании «Промстрой», «Красгорстрой» и «СПК Сфера». Общая сумма взяток по эпизодам превысила 265 миллионов. В Госдуме заявили, что Россия в 27-м и 28-м годах введет ограничения для детей в соцсетях. По словам зампреда Комитета по информполитике Андрея Свинцова, опасность от соцсетей бесконтрольного ИИ очевидна для экспертов, врачей и родителей. Он подчеркнул, что ограничения, вводимые корректно, станут конкурентным преимуществом государства, так как сохранят детскую психику и способность к обучению. Свинцов отметил, что ограничения должны действовать до 14 лет, пишет «Контекст». Американские полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков. Мужчину взяли на выходе из автовокзала. В его сумке нашли почти 300 закладок с метадоном общей массой более 37 граммов. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит уголовное дело, пишет Ньюслаб. В Красноярске началась высадка почти 2000 зеленых насаждений на трех центральных улицах – Кирова, Диктатуры Пролетариата и Сурикова. На уже готовых участках высадили яблони и спиреи. Работы идут в рамках подготовки к 400-летию города. Из 15 поперечных улиц в этом году приведут в порядок 7, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 96.2.
16: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
7: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
8: Вы ждали, вы надеялись, и она началась! Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха.
9: Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planetabifizmall.ru.

0: специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт тандырамфора.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы сейчас находитесь в поисках квартиры, либо планируете заняться этим поиском. И если при выборе вам важны не только стены, но и то, что будет вокруг дома, стоит присмотреться к району Юдинский. Это новый район в Октябрьском районе нашего города, рядом с экопарком Юдинская долина, Гремячей Гривой, прогулочными маршрутами и спортивными локациями. То есть здесь речь не просто о новостройке, здесь речь о месте, где городская жизнь сразу же соседствует с природой и более спокойным ритмом жизни. Узнать подробности можно в отделе продаж по телефону 274-97-97. Застройщик ООО «СЗ Универсал Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
6: Сайт bunker919.ru.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Жители Сосновоборска жалуются на полное отсутствие бензина на местных заправках. Как пишут новости ТВК, владельцам авто не оставили никаких вариантов. Одна АЗС отпускает топливо только по картам для юрлиц, другие заправки закрылись или торгуют одним дизелем. Остается ездить за бензином в Березовку или Красноярск. Ситуация повторяет общекраевую проблему с дефицитом топлива. Экс-мэр Красноярска Владислав Логинов и его бывший заместитель Алексей Давыдов не согласны с предъявленными обвинениями в получении взяток на сумму около 265 миллионов рублей. На суде Логинов заявил, что не может принять обвинения, так как многие эпизоды, по его словам, не соответствуют действительности. При этом от дачи показаний он не отказывается. Остальные фигуранты дела – Евгений Жвакин, Павел Криско и Татьяна Сухова – признали вину в посредничестве и готовы сотрудничать со следствием. Следующее заседание состоится 17 июля, пишет НГС-24. Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства бельгийскому дизайнеру Пьеру Леклеру, известному по работе над обликом BMW X5 и X6. С 2000 по 2013 год он работал в BMW, позже трудился в китайском Great Wall Motors, корейской Kia Motors, а в 2018 стал шеф-дизайнером Citroën. Мотивы Леклера не раскрываются, пишет Борус. В Татышев-парке по поручению губернатора началось обновление аллеи памяти. Ее заложили в 1995 году в память о воинах, погибших в горячих точках. В этом году подрядчик обустроит тропинки, освещение и установит видеонаблюдение. На 27-й год запланирована интерактивная зона со стелой и памятными табличками. Об этом пишет Ньюслаб. Красноярский край занял 16-е место в рейтинге доступности жилья. Чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, семье понадобится около 4 лет, подсчитали аналитики РИА Новости. Средняя стоимость такого жилья в регионе оценивается в 6 миллионов рублей. Год назад накопить можно было немного быстрее. За 3 года 8 месяцев. Самым доступным регионом стала Мурманская область, где квартира стоит около 5 миллионов, а накопить на нее можно чуть больше, чем за 2 года. В Крыму на это уйдет 13,5 лет, пишет НГС-24. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
0: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
5: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 17:00. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
3: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
1: Вы ждали, вы надеялись, и она началась. Летняя распродажа в планете. Скидки до 70% на одежду, обувь, товары для дома, спорта и отдыха. Срок действия акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробности на сайте krs.planeta.mall.ru.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: ООО «Тирснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
5: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
6: Проектная декларация на наш.ком.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
12: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Хочешь высококачественный водонепроницаемый бетон? Тебе поможет Дигитрол. Качественно и надолго. Красноярск. Телефон 205-08-28.
14: 205-08-28.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от «Алео». Привезли и парься. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
10: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
11: Забраться на вагон? Кажется, это совсем легко и совсем не опасно.
12: Еще как опасно. Высокое напряжение в проводах над железной дорогой. 27 тысяч вольт. Шансов выжить нет. Никогда не поднимайтесь на крыши вагонов. И расскажите об этом детям. Берегите свою жизнь.
13: Это база.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО СЗ «Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля на вилке. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
7: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
10: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
12: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: После небольшой рекламы.
4: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Здравствуйте. На заправках «Красноярск нефтепродуктов» ввели ограничения на продажу топлива. На всех АЗС сети запретили продавать бензин в канистры. В некоторых районах, например, в Богучанах, единовременный объем заправки сократили до 30 литров. В компании объяснили это повышенным спросом и нагрузкой на логистику, подчеркнув, что меры временные и вынужденные, пишет Борус. В Минпросвещении разъяснили правила приема в 10 класс. Отказать в зачислении могут, но только при наличии объективных причин, например, при отсутствии свободных мест в профильных классах. В таком случае местные власти обязаны предложить ученику альтернативную школу, пишут новости ТВК. Министерство иностранных дел России официально опровергло распространяемую в интернете информацию о якобы планируемом введении выездных виз для россиян. В ведомстве назвали эти сообщения ложью от начала до конца и заявили, что они распространяются исключительно для создания искусственной паники в преддверии отпускного сезона. В МИД подчеркнули, что право граждан на свободный выезд за пределы страны гарантировано Конституцией России. Также дипломаты напомнили, что аналогичная фальшивка уже неоднократно опровергалась в 15, 20 и 22 годах и призвали граждан доверять только официальным источникам информации по консульским вопросам. В Красноярском крае впервые возбудили уголовное дело за покупку питбайка ребенку. Весной прошлого года 13-летний мальчик катался по селу и врезался в Ниву. Его 15-летний пассажир был без шлема и получил травму. Следственный комитет возбудил дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в опасные действия. Отцу грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы. Об этом пишет «Проспект Мира». В России не планируют убирать латиницу на дорожных знаках, сообщили в Росстандарте. Речь идет о надписях «Стоп», «WC», «P» и других, которые используются в международных конвенциях. С 1 марта действует закон о приоритете русского языка, но иностранные слова можно использовать дополнительно. Россия также исполняет требования конвенции о дорожных знаках, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
7: Климат-контроль
8: на 96,2 FM.
9: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16. Днем до плюс 27.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.

0: 18.00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Лето, город, будни. Скучно?
8: Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
9: Сайт bunker919.ru.
10: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
11: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
12: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
14: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
8: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
9: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
11: Звони 272-66-00.
10: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-376-96.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». «Цитрин» 30 таблеток за 199 рублей. «Мизим Форте» 20 таблеток за 79 рублей. «Нурофен Форте» 12 таблеток за 89 рублей. И «Спрей Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
8: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
11: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусные точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
12: Вас беспокоят грунтовые воды, а в гараже и в подвале сырость? Дома промерзают стены, а из бассейна уходит вода? Проблемы ваши решит Дигидрол. Качественно и надолго. Телефон 205-08-28. 205-08-28.
13: Сегодня такой прекрасный день. Солнышко светит, все в зелени. Но вдруг... Я вижу их. Людей, которые переходят ЖД-пути в неположенных местах. Я машинист на железной дороге. Предупреждаю каждого. Переходите железнодорожные пути только по правилам. Каждый неверный шаг может стать последним.
14: Безопасность начинается с тебя. Не рискуй своей жизнью. Соблюдай правила.
15: Это база.
16: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: на Ярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: После небольшой рекламы.
5: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
6: Здравствуйте. В Богучанском районе без бензина остались поселки Гремучий, Красногорьевский и Шиверский. Топливо перестали продавать на единственной местной заправке «Круг». С конца июня там перестали продавать топливо населению, заправляя только организации. По словам жителей, их машины стоят, выехать в больницу или на работу невозможно. Единственная альтернатива – заправка КНП в Богучанах, где также ввели ограничения – не более 30 литров в бак. Люди остались без возможности передвигаться, пишет Борус Люди. Инспекторы Минэкологии с воздуха обнаружили загрязнение рек в Северо-Енисейском и Туруханском округах. Проверка проходила с помощью беспилотников и вертолета, организованная природоохранной прокуратурой. Специалисты зафиксировали помутнение воды и несанкционированные сбросы, связанные с работой золотодобывающих предприятий. В ведомстве отметили, что ошибки в технологии добычи наносят серьезный ущерб экосистемам сибирских рек. Об этом пишет Ньюслаб. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова призвала законодательно закрепить понятие травли в учебных заведениях и создать систему сбора статистики по таким случаям. Определение должно учитывать всех участников, включая педагогов. В 2025 году, по ее словам, число обращений по поводу травли незначительно выросло. Об этом пишет «Коммерсант». Россельхознадзор напомнил красноярцам правила вывоза домашних животных за границу. Перед поездкой питомца нужно обработать от паразитов, чипировать и привить. Все отметки вносят в ветпаспорт. Вакцинацию от бешенства проводят не ранее, чем за 21 день до выезда, а чипирование до прививки. Для поездок в ЕС, Турцию, Китай и другие страны потребуется тест на антитела к бешенству. Об этом пишет Ньюслаб. В России разрабатывают игровую платформу «Академии ясного ума» для пожилых людей. Она объединит мини-игры для тренировки памяти, внимания и логики. Проект поддержан Институтом развития интернета, а первые игровые механизмы запустят в «Одноклассниках». По задумке разработчиков, игры должны приносить удовольствие и помогать поддерживать когнитивную активность. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
7: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
8: Климат-контроль
9: на 96,2 FM.
10: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
11: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 19:00 в Красноярске. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
11: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
12: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
14: I went deaf on the bitch.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
7: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
8: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
9: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор. За холодильник даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
10: Звони 272-66-00.
9: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G/114. Таймыр Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: Наркология, центр Скоранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
4: Город

0: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Спонсор часа на «Красноярск-ФМ» представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Тинснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточнения у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.00+.
8: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
9: 6+.
10: Папа, почему мы здесь останавливаемся?
11: Мы подошли к железной дороге. Здесь важен каждый звук. В наушниках и капюшоне ты не услышишь поезд. Слушай звуки вокруг и всегда смотри по сторонам. Снимай наушники и капюшон на железной дороге.
10: Я понял. Соблюдать правила безопасности на железной дороге – это база.
12: Помни всегда, внимательность на путях очень важна.
10: Это база!
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск FM.
4: После небольшой рекламы.
5: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
6: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
5: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
7: Здравствуйте. В Красноярском крае вступили в силу новые правила безопасности на воде для детей. Теперь купаться без сопровождения взрослых запрещено детям до 12 лет. Также детям до 7 лет запрещается находиться у воды без индивидуальных спасательных средств, даже если они умеют плавать. Изменения инициировала прокуратура края, пишет Борус. Общая сумма взятки по делу экс-мэра Владислава Логинова выросла до 265 миллионов рублей, подсчитали корреспонденты НГС-24. По версии обвинения, Логинов, его заместитель и другие чиновники организовали схему, по которой подрядчики получали муниципальные контракты в обмен на 10% откат. В деле фигурируют компании «Промстрой», «Красгорстрой» и «СПК-Сфера». Общая сумма взяток по эпизодам превысила 265 миллионов. В Госдуме заявили, что Россия в 27-м и 28-м годах введет ограничения для детей в соцсетях. По словам зампреда Комитета по информполитике Андрея Свинцова, опасность от соцсетей бесконтрольного ИИ очевидна для экспертов, врачей и родителей. Он подчеркнул, что ограничения, вводимые корректно, станут конкурентным преимуществом государства, так как сохранят детскую психику и способность к обучению. Свинцов отметил, что ограничения должны действовать до 14 лет, пишет «Контекст». Канские полицейские задержали 44-летнего жителя Красноярска с крупной партией наркотиков. Мужчину взяли на выходе из автовокзала. В его сумке нашли почти 300 закладок с метадоном общей массой более 37 граммов. Ранее он уже был судим. Теперь ему грозит уголовное дело, пишет Ньюслаб. В Красноярске началась высадка почти 2000 зеленых насаждений на трех центральных улицах – Кирова, Диктатура Пролетариата и Сурикова. На уже готовых участках высадили яблони и спиреи. Работы идут в рамках подготовки к 400-летию города. Из 15 поперечных улиц в этом году приведут в порядок 7, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77,49, евро 88,52. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
9: Климат-контроль!
3: На 96,2 FM.
10: Завтра в четверг, 16 июля, в нашем городе переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер 2-4 метра в секунду, температура воздуха ночью плюс 14, плюс 16, днем до плюс 27.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
11: Красноярск FM.

0: В Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум.
6: Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламатсуба.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
4: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
2: 6+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: 9:00 вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
5: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
4: Качество отменного, окна современные.
5: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
6: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
7: Бонжорно.
8: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
9: Hello, everybody.
10: Коничива.
11: Здоровеньки були.
12: Саламатсва.
13: Бонжур.
14: Привет, хай.
15: Привет, салют.
16: Привет.
17: Радио. Красноярск FM 96.2.
18: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chus. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chus.
19: Hola, hola. Seguimos celebrando el Reunion Tour de Chus y Ceballos hoy con este DJ set grabado en directo from Spy Bar in Chicago. What a club, what an amazing sound system. Always fun when we play house music, baby. Showtime. Chus y Ceballos in Stereo.
20: Baby, you're in the mix with DJ Chus from Stereo Productions. And this is Salida, baby.

0: рекламы.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Боничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио.
14: Красноярск FM. 96.2.
15: Days. White nights. White nights. Where words fail. Music speaks. Days Like Nights Radio with Elke Klein.
16: Hey guys, welcome back. I hope you're doing well. You're tuned in to Days Like Nights Radio. My name is Elke Klein, and this week we're back with part two of my live recording from Kansas City in the US. This was the after party following the Netherlands versus Tunisia World Cup match on June 25th. Well, as you might know by the time of this broadcast, the Dutch team unfortunately have left the cup. But that doesn't make this night any less special overall. Great energy, great crowd, and I really enjoyed my debut in Kansas City. Let's continue where we left off. This is Self-Control.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Это реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
6: Привет, салют.
7: Привет.
8: Радио. Красноярск FM 96.2.
9: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
10: Радио. Красноярск FM 96.2.
11: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. В городе

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
14: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Jam, pumping it up while your feet are stomping, and the jam is bumping. Look ahead, the crowd is jumping.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск FM. Just when you think you'll find me, let go.

0: рекламу.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламы.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки были.
6: Ассаламу
5: алейкум. Бонжор.
6: Привет, Харри.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: On va danser le rosé bonbon comme on accordéon. On va rêver mon cœur bat la chamade. Je danse et

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.